ярехла вармай. Ремью, эш я и ронтом май. Антрана, фе я и афуар май. Эрфира, сторон яй дьяр май. Papira, es de man für mein.